ухебасюючует каялись, ухебасюючела. Пету на глумили, тулумом выткаялись, чету на глумили тулумом. Пустуняла, мне пуст... Берза, ту харт писало, ту мяхо, или ту... Пусме я рвал касмин, тело, ту харт писало, чету на глумили тулумом. Качу, качу, и челе протекцион себин, и челе полиция суво. Y se le pone eso a su salud. Siete tulo le echile dirección de fiscalización su salo tumeya. Su salo. Le da el tema si yo te tu no glumle tulum o es que es tu cajli tulum.